знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: Шоу «Тотина».
1: Только лучшее. Только хиты. Радио «Тотина».
0: Только лучшее.

0: радио «Татина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио «Татина».
1: Нам по пути.

0: Радио Татіна.
1: Нам по пути.
0: Радио Татіна.
1: Нам по пути.

0: Поторгуемся?
1: Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж. Хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается посевная поливная земля Карадобе, Каратюбе. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302.
2: Реклама.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
0: Рекламная служба радио «Татина» 0555-05-1063.

0: Цитата.
1: Невозможно злиться на того, кто заставляет вас смеяться. Джей Лено.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Инстаграм огонек_169.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
5: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
6: Рекламная служба
7: 0555 05 10 63.

Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка, мы сходим с ума у всех на глазах.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане запущен механизм прямого завоза племенного рогатого скота для фермеров. Как сообщает Минсельхоз, приобретать его можно по льготному кредитованию по 3% годовых. Механизм позволит фермерам получить качественный племенной скот без дополнительных наценок, посредников и по цене, близкой к себестоимости. В рамках проекта в страну уже завезено 300 голов абердино-гусской породы. Всего планируется поставить до 20 тысяч голов племенного скота. На реализацию проекта в этом году предусмотрено более 1 миллиона. В дальнейшем планируется расширить поставки за счет племенных пород молочного направления. Кыргызстан получил возможность экспортировать в Китай свежую малину, ежевику и смородину. Как сообщает Минсельхоз, между странами подписан фитосанитарный протокол. Ранее кыргызстанские ягоды в основном поставляли в страны ЕАЭС и на другие традиционные рынки. Теперь у фермеров появится новое направление для экспорта. Ожидается, что выход на китайский рынок будет способствовать увеличению производства и развитию переработки ягод. В селе Ширин Сузакского района построили новую школу на 150 мест. На ее строительство из республиканского бюджета направили 78 миллионов сомов. Двухэтажное здание включает учебные кабинеты, лабораторию, компьютерный класс, столовую, библиотеку, актовые и спортивные залы. Школа полностью оборудована для учебного процесса. Общая площадь здания – 1480 квадратных метров. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 53 тыина, курс рубля 1 сом 1 тыин, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 3 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tina.kg. Удачи в делах!
2: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
6: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
8: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505-0516.

0: поторгуемся?
1: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенного Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Рекламная служба.
3: 0-555-05-10-63.
2: Радио «Татина».
3: Нам по пути.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0550.

0: Поторгуемся! Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
2: Дотина FM. Включай, танцуй.

0: 500 сомов и доставка бесплатно.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
0: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Краболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
2: Радио Татина. Джарнама Хазматы. 0505-0506.
3: Радио Татина. Нам...

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Сервис «Тундук» расширяет возможности. Процесс получения разрешения на посещение приграничных территорий Кыргызстана переводится в электронный формат. Оформить пропуск можно будет через разрабатываемый сервис в приложении «Тундук Travel». Для получения разрешения заявителю достаточно загрузить необходимые документы в систему, оплатить услугу в режиме онлайн и получить итоговый документ в виде QR-кода. Интерфейс цифровой платформы поддерживается на нескольких языках, что облегчит процедуру оформления пропусков для иностранных путешественников. Запуск «Тундук Travel» назначен на середину сентября. Более 193 тысяч первоклассников планируют принять школы Кыргызстана в этом году. По данным Минпросвещения, именно столько мест предусмотрено с учетом возрастных расчетов. Вместе с этим сейчас в школах остается около 50 тысяч свободных мест. Электронная запись в первый класс продлится до 15 сентября. После ее завершения будет известно точное количество детей, поступивших в первый класс в этом году. Кыргызстан выдвинул на «Оскар» фильм «Кассандра» режиссера Бекзата Перматова. Решение принял Национальный отборочный комитет. Картина поборется за номинацию «Лучший международный полнометражный фильм». «Кассандра» – мистический фильм ужасов, в котором молодая девушка после тяжелой утраты сталкивается с древним злым духом Албарсты. В основу картины легли кыргызские мифологии и мотивы произведения Чингиза Айтматова. Съемки проходили в Бишкеке и селе Актерек Иссык-Кульской области. Главные роли исполнили Энлик Аимгазы, Кулаим Канеметова и Айнура Качкенбек-Кызы. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 53 тыина, курс рубля 1 сом 1 тыин, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 3 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radionatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпишись.

0: в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Милый, а форель сегодня будет?
3: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсо Лук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсо Лук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Из всех частей тела у меня в лучшей форме только глазные яблоки, ведь каждый день я выполняю как минимум по 700 закатываний. Решила немного привести себя в форму и вспомнила про чистку организма. Нашла привычки, которые помогут в детоксикации без голодания и перехода на смузи. Лови подробности. По словам некоторых врачей, бесконтрольно вмешиваться в работу организма разными чистками опасно. Такие программы с точки зрения доказательной медицины не работают. Зато можно немного помочь органам в их естественном процессе детоксикации. Первый обязательный атрибут в этом вопросе – вода. Ее достаточное количество помогает почкам фильтровать кровь и избавляться от токсинов. Еще одна полезная привычка – качественный сон. Во время полноценного ночного отдыха мозг включает особую систему очистки, которая помогает поддерживать здоровье нервных клеток и выводить продукты обмена. Физическая активность тоже лишней не будет. Она ускоряет кровоток и лимфоток, улучшает работу печени и кишечника. В этом еще могут помочь контрастный душ или баня. Следи за нормой клетчатки. Пусть половину твоей тарелки занимают овощи, и в рационе обязательно появятся цельнозерновые крупы и бобовые. Они поддерживают микробиоту и ускоряют выведение продуктов обмена. А вот от чего нужно отказаться, так это от алкоголя и никотина. Они создают лишнюю нагрузку на печень и сосуды. В идеале убрать из рациона вредности в виде ультрапереработанных продуктов – чипсы, сладкую газировку и так далее – и добавить больше белка. Печень использует аминокислоты для обезвреживания токсинов. Начни внедрять привычки уже сегодня, пусть этот день станет тем, на который ты все откладывал.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй по...

я тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается посевная поливная земля Карадобё, Каратюбе. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302.
2: Реклама.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай. Правильно.

0: Цитата.
1: «Нельзя ни о чем жалеть в этой жизни. Случилось, сделали вывод и живите дальше». Конфуций.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять.

0: много заказов, зарплата каждый день.
1: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
2: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба.
0: 0-555-05-10-63.
4: Радио Татина.
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018-жылдын 12-апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Иностранцам, которые превысили разрешенный срок пребывания в Кыргызстане, могут закрыть въезд в страну на срок, соответствующий периоду их безвизового пребывания. Такие изменения в правила пребывания иностранцев внес Кабмин. Срок пребывания теперь будет автоматически рассчитывать единая система учета внешней миграции. При этом для супругов и несовершеннолетних детей граждан Кыргызстана предусмотрено исключение. Им один раз разрешат въехать в страну для оформления документов. Сделать это нужно будет в течение 30 рабочих дней. Иностранцы, которые находились в Кыргызстане дольше разрешенного срока, также смогут оформить вид на жительство в соответствии с миграционным законодательством. Медицинскую справку 095У и карту профилактического медосмотра 026У для школьников перевели в электронный формат. Об этом сообщили в Кабмине. Ранее документы оформлялись только на бумаге, а родителям приходилось самостоятельно предоставлять их в школу. Кроме того, результаты профилактических осмотров не вносились в единую информационную систему. Теперь справка и медицинская карта оформляются медработников в электронном виде и передаются образовательным организациям. Документы также будут доступны родителям в приложении «Тундук». Нацбанк до конца года должен разработать и провести пилотное тестирование платформы цифрового сома. С 2027 года его испытают в реальных условиях с последующим поэтапным запуском по стране. Такое поручение президент Садыр Жапаров дал на заседании в Чолпон-Ате. Участники также обсудили регулирование и налогообложение виртуальных активов, вопросы безопасности и санкционные риски. Кроме того, представили цифровую платформу для лицензирования и надзора за отраслью, которую начнут тестировать с 1 января 2027 года. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 53 тыина, курс рубля 1 сом 1 тыин, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 3 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radionatina.kg. Удачи в делах!
0: Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» /169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Краболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Караболта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Краболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Рекламная служба. 0555-05-1063.
3: Радио «Татина».
0: Нам

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Извечное противостояние братьев наших меньших, кажется, тянется от начала веков. Даже в народе бытует выражение «живут как кошка с собакой». Сегодня на территории фактов разбираемся в деталях. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Многие считают, что именно собаки не любят кошек, но на самом деле это не так. Собаки по натуре более социальные животные. Они дружелюбные, открыты к общению, в отличие от кошек, которые не любят идти на контакт. Обычно собака подбегает к кошке из чистого любопытства, однако кошка слишком ценит свое личное право. Пространство, чтобы дать себя обнюхать, и, как правило, она либо убежит, либо зашипит, либо ударит лапы, посчитав собачье любопытство просто нападением. Кроме того, и собака, и кошка по-разному выражают свои эмоции. К примеру, если собака радуется, она виляет хвостом, что на кошачьем языке значит вовсе не радость, а беспокойство и готовность перейти к нападению. Позу подчинения собаке, когда она пригибается и прижимает уши, кошка расценивает как готовность к атаке, ведь она сама принимает именно такое положение, собираясь напасть. Однако не стоит забывать, что собаки все-таки хищники, и будучи голодными и увидев животное меньших размеров, они действительно могут принять его за жертву. Так что крути не крути, а дружба кошек с собаками – явление исключительное и редкое. Услышимся на территории фактов.
2: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Поторгуемся! Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай. Танцуй

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. С 1 октября в Кыргызстане проиндексируют пенсии. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Адылбек Касымалиев. Согласно документу, страховую часть пенсии увеличат на 20%. При этом сумма повышения для одной пенсии не может превышать 10 тысяч сомов. После индексации общий размер пенсии должен составлять не менее 8 800 сомов. Эта сумма указана без учета надбавок. Инфляция в Кыргызстане в июле 2026 года ускорилась до 11,5% против 11% месяцем ранее. По оценке аналитиков Евразийского банка развития, главным фактором стало повышение коммунальных тарифов. Стоимость водоснабжения выросла на 24,7%, а тарифы на электроэнергию на 5,5%. Дополнительное давление на цены оказал высокий потребительский спрос на одежду и обувь, а также услуги ресторанов и гостиниц из-за притока нерезидентов. При этом рост цен на продукты замедлился на 9,1% благодаря удешевлению овощей. Однако внешнее давление сохраняется. Мировые цены на зерновые остаются на 6,9% выше уровня прошлого года. В банке ожидают, что по итогам 2026 года инфляция останется значительно выше целевого диапазона Нацбанка 5-7% и составит те же 11,5%. В новом учебном году учащиеся 6 и 11 классов будут дополнительно учиться по субботам. По данным Минпросвещения, это связано с тем, что учебный год начнется 15 сентября и завершится 25 мая. Дополнительные учебные дни необходимы для полного освоения школьной программы. Всего предусмотрено 8 учебных суббот. Их график школы будут формировать самостоятельно и согласовывать с родителями и территориальными управлениями образования. Для учащихся первых 5 классов сохраняется 5-дневная учебная неделя без изменений. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиенов, евро 101 сом 53 тиена, курс рубля 1 сом 1 тиен, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 3 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tina.kg. Удачи в делах!

0: условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Милый, а форель сегодня будет?
3: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558 38 78 38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Рекламная служба.
6: 0555-05-1063.
5: Радио «Татина».
6: Нам по пути.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону...

0: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
1: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0 бещ зелебещ, 0 бещ он алкушич. Татина ФМ.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Срочно продам трехкомнатную квартиру в Портале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается посевная поливная земля Карадобе Каратюбе. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302.
2: Реклама.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0551-990-469.

0: Цитата.
1: «Нет лучшего способа отомстить, чем стереть из памяти». Якуш Леон Вишневский.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Радио Татина. Жарнамах Змате. 0 бещу зеребещ, 0 бещ он алкушич.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. К лицам, негативно влияющим на развитие страны, будут применяться строгие меры в рамках закона, заявил на открытии второй сессии Жогорку Кенеша 8-го созыва президент Садыр Жапаров. Он заявил о необходимости принять меры в отношении лиц, которые намеренно дестабилизируют ситуацию в обществе и вводят граждан в заблуждение. Глава государства призвал общественных деятелей, депутатов, экспертов, журналистов и блогеров ответственно относиться к публичным заявлениям. Новый учебный год в профлицеях продлится до 3 июля 2027 года. В организациях начального профессионального образования учебный год начнется 15 сентября 2026 года и завершится 3 июля 2027. Об этом сообщает Минпросвещение. Решение принято, чтобы определить оптимальную продолжительность учебного года и правильно распределить учебную нагрузку. Кабмин изменил правила работы организации начального профессионального образования. Теперь сроки начала и окончания учебного года в профлицеях определяет Минпросвещение. Казахстан занял первое место в медальном зачете всемирных игр кочевников после пересчета наград. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Асхат Алагозов. По его словам, организаторы отдельно учли медали трех казахстанских спортсменов, из-за чего итоговый результат изменился. У Казахстана оказалось 32 золотые награды. Ранее первое место отдавали Кыргызстану. У нашей сборной было 30 золотых медалей, у Казахстана 29. При этом агентство физкультуры и спорта заявило, что по концепции игр официальный общекомандный зачет медалей среди стран не ведется. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиенов, евро 101 сом 53 тиена, курс рубля 1 сом 1 тиен, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 3 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radio.tina.kg. Удачи в делах!

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: Милый, а форель сегодня будет?
8: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
9: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505 05 10 63.
10: Радио Татина.
11: Нам

0: Africa.
1: Поторгуемся!
2: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
1: Уточнить.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если, выходя из помещения, вы зацепились за ручку двери, то обязательно туда вернетесь.
2: Реклама.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатно.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
5: Радио «Татина».
2: Нам по пути.
6: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
7: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Почвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

0: Уголовный кодекс. Первое.
1: Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах.
0: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье.
2: Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет.
0: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенного Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
2: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: «Никогда не отказывайся от того, что заставляет тебя улыбаться». Хит Леджер.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
5: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
6: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
7: Радио Татина. Чарнама хызматы. 0505-0516. Татина FM.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: «Татина» FM. Включай. Танцуй и попивай.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
1: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
2: Милый, а форель сегодня будет?
3: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
0: Радио Татина. Чарна махзматы. 0 бещ зелебещ, 0 бещ он алкуши.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. В январе оливье, в марте блинчики, в апреле пасхи, а в мае шашлыки и так по кругу. Непонятно, куда и как при таком графике я должна втиснуть диету. Если тебе тоже сложновато питаться правильно, лови советы по добавлению белка в рацион, которые помогут сделать его более полноценным, а тело подтянутым. Присмотрись к тахине. Это паста из семян кунжута с ореховым привкусом. Ее можно использовать для соусов, выпечки и заправок для салатов. В тахине много белка, еще кальций, магний, марганец, фолиевая кислота, витамины В6 и В12. Не пренебрегай протеиновым порошком. Его легко можно добавить в кашу, которую ты ешь на завтрак, или в смузи. А еще он станет отличным дополнением к тесту для оладий или вафель. Главное, если следишь за питанием, используй правильную муку – цельнозерновую или альтернативную. Не отказывайся от сои, попробуй тофу. Этот вид сыра сам по себе считается отличной белковой закуской, но его можно добавить в салаты, рагу, омлеты или смузи. В салатах или в качестве самостоятельного гарнира также

0: Хороши бобы эдамаме, они же зеленая соя. Почти 20% белка от общей массы содержится в нути. Если смешать турецкий горох с рисом, получится богатый протеином гарнир. Если добавить его в суп, будет казаться, что бульон сварен на мясе. А жареным нутом можно заменить вредные чипсы и перекусывать между основными приемами пищи. Вообще, как говорят бывалые, для того, чтобы похудеть, не обязательно сидеть на диетах, бегать в тренажерку и соблюдать балансы жиров, белков и углеводов. Достаточно делать с ребенком домашнее задание. Похудение на нервной почве гарантировано.
1: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и побеждай.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34. 0551-2293-34.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж. Хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продается посевная поливная земля Карадобе, Каратюбе. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302.
3: Рекламная служба радио «Татина» 0555-05-1063.

0: Цитата.
1: «Никто не хочет любить в нас обыкновенного человека». Антон Чехов.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505-0510-60.
5: Татина FM.

0: 100 секунд.
1: С новостями в студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. 14 сентября в госадминистрации Жигульского района состоялась встреча местных жителей с представителями НПЗ «Джунда», пишет корреспондент Турмуш. Главной темой стали жалобы на неприятные запахи, которые, по словам жителей, регулярно ощущаются в Карабалте, в том числе в ночное время. Как отметил заместитель

Акима Джагильского района Асылбек Нурбеков. Деятельность предприятия затрагивает как территории района, так и Карабалтук, поэтому на встречу были приглашены жители города и сел. Однако из Карабалты присутствовало немного жителей. Некоторые горожане объяснили это тем, что о встрече сообщили поздно, а само мероприятие проходило в рабочее время. В основном на встрече присутствовали депутаты Акбашинского Аильного Аймака. Представители НПЗ сообщили, что сейчас на предприятии проводится модернизация, устанавливается оборудование для улавливания серы. Работы планируется завершить до конца сентября, а настройку и запуск оборудования провести весной. Жители потребовали, чтобы на следующую встречу лично приехал новый генеральный директор предприятия и ответил на вопросы населения. ЦИК внесла изменения о правилах формирования избирательных участков. Теперь на одном участке смогут голосовать до 4000 избирателей вместо 3. Комиссии пояснили, что это позволит открыть меньше новых участков, а также и снизить организационные и финансовые расходы. Кроме того, местным властям дадут больше возможностей при определении границ избирательных участков с учетом роста населения и плотности застройки. Сборная Кыргызстана по боксу примет участие в Азиатских играх в Японии. Турнир пройдет с 21 сентября по 2 октября. Всего планируется разыграть 11 комплектов медалей. В состав отечественной команды вошли 6 боксеров. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 100 сомов 86 тенгов. Курс рубля 1 сом 3 тенга, тенге 19 тенгов, юань 13 сомов 3 тенга. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
7: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
6: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
7: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
6: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
7: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
6: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
7: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
6: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
7: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» /169.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.

0: Камон!
1: Поторгуемся!
2: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80.

0: 56-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015, 0551-48-2015.
1: Реклама.
0: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если вокруг солнца появились круги, пора проветрить комнату и вымыть окна.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 055555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
5: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
6: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
7: Рекламная служба.
8: 0555-05-10-63.
7: Радио «Татина».

0: Кыргызстане 9 часов вечера. Факты.
1: Факты.
0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Часы остаются одним из самых распространенных аксессуаров в мире. Говорят еще, что стрелок бег неумолим. А задумывались ли вы, почему стрелки бегут слева направо? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Факты.
2: Часы были придуманы очень давно, и их самые ранние упоминания найдены в рукописях Древнего Египта еще 1500 лет до нашей эры. Первые часы были солнечными, и время определялось по метке, на которую падала тень от специального шеста. А так как тень от солнца движется именно слева направо, то изобретатели механических часов не стали менять привычного направления движения стрелок. Так что с этим неумолимым бегом стрелок часов в постоянно одинаковом направлении все очень просто. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
3: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Дисней Кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Милый, а форель сегодня будет?
3: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

капли похож, и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима на свидание.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир на земле. Все.

0: Цитата.
1: «Ничто не вечно, кроме позора». Венедикт Ерофеев.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм еуродом.кб.
3: Рекламная служба
4: 0555

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: С новостями в студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В селе Садовое Чуйской области введена в эксплуатацию современная птицефабрика. Как сообщает Минсельхоз, в реализацию проекта инвестировано 450 миллионов сомов. На предприятии создано 145 новых рабочих мест. Ожидается, что запуск птицефабрики будет способствовать развитию агропромышленного комплекса региона и увеличению объемов производства. Кроме того, предприятие позволит расширить возможности местных производителей и обеспечить рынок продукцией местного производства. Кыргызстан планирует к 2030 году полностью обеспечить себя основными продуктами за счет собственного производства. По данным Минсельхоза, уже сейчас страна производит больше, чем нужно населению – картофеля, овощей и бахчевых, а также молока и молочной продукции. Обеспеченность картофелем составила 199%, овощами и бахчевыми – 247%, молоком и молочной продукцией – 124%. При этом мясо производится 82% от потребности, яиц – 80%, хлебопродуктов 77%, сахара 73%, растительного масла 54%. Особенно высокая зависимость от импорта сохраняется по фруктам и ягодам. Собственное производство покрывает только 16% потребности. С 15 сентября кыргызстанцы смогут въезжать в Таиланд без визы с туристическими целями на срок до 30 дней. Министерство иностранных дел Кыргызстана разъяснило правила въезда. Безвизовым режимом при проездах воздушным или наземным транспортом в рамках республики на сегодня доллар 87 сомов 45 таинов, евро 100 сомов 86 таинов. Курс рубля 1 сом 3 таина, тенге 19 таинов, юань 13 сомов 3 таина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсолук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсолук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
4: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
5: Рекламная служба.
6: 0555-05-1063.
5: Радио «Татина». Нам...

Радио Татина. Только лучшее, только хиты.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0505 0516.

0: Зиной ФМ. Включай, танцуй и попивай.
1: Я ничего о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Кыргызстане 6 часов утра. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.